0: Со зрицину сам футра лиган тукли куживал. Чепров с посранми хатами се Карло их не бал. Ман извлеку з нега он теран, пе проновен пержуан. Ко могу Карло шпаца пан е ит у интернацион. Ка со спустили ха домов, си же мисле уку файн, же пунь гестапо е пршов.
1: Du Schwein, wo ist dein Wein?
0: Ma, wiestake usakara praus, poštuva miesto blast. Če reče dej, da si vam dal paršut, pancetu mast. Ma, wiestake mami nama žal da...